0: Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.
1: Šovakar raidījumā Atvērtās debesis mums un ar mums kalpos brāļi Mihails un Andris no draudzes Labā vēsts. Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будут служить братья Михаил и Андрис из церкви «Благая весть».
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
3: Лавакар, дорогие радиоклауситай.
2: На самом деле, это огромная честь быть здесь в студии христианского радио и молиться за нужды людей.
3: Īstenībā tas ir liels gods atrasties šeit, Latvijas Kristīgā radio studijā, un aizlūgt par cilvēku vajadzībām.
2: И на самом деле можно смело утверждать, что небеса открыты всегда.
3: Un patiesi var teikt, ka debesis ir atvērtas vienmēr.
2: Всегда.
3: Vienmēr.
2: Поэтому у нас есть уверенность, что мы можем молиться за нужды людей.
3: Tāpēc mums ir pārliecība, ka mēs varam lūgt par cilvēku vajadzībām.
2: И как в Библии сказано, что носите бремена друг друга.
3: Un kā Bībelē ir teicis, nesiet viens otru nastas.
2: Поэтому мы хотим молиться за ваши нужды.
3: Tāpēc mēs vēlamies lūgt par jūsu vajadzībām.
2: И не только за нужды, но может быть желание есть.
3: Un varbūt ne tikai vajadzībām, bet varbūt arī kādām vēlmēm.
2: И когда мы будем молиться, вы тоже можете вместе с нами открыть свое сердце и провозглашать Божью благость в вашей жизни.
3: Un, ka mēs lūksim, jūs varat kopā ar mums lūgties un pasludināt Dieva žēlstību jūsu dzīvē.
2: И в Библии написано, что молитесь друг за друга, чтобы исцелиться.
3: Un Bībā ir rakstīts, lūdziet viens par otru, lai tiktu dziedināti.
2: Много может усиленная молитва праведного.
3: Daudz var taisni cilvēka lūkšana.
2: Amen. И мы знаем много примеров, библейских даже примеров, когда церковь молилась.
3: Мы знаем daudz piemērus, kad draudze lūdza.
2: И Бог невероятным образом отвечал на молитвы верующих людей.
3: Un Dievs brīnumainā veidā atbildēja uz lūkšanām.
2: Когда апостола Петра арестовали, он был в тюрьме.
3: Kad apostola Pēteri apcietināja, viņš bija cietumā.
2: И завтра его грозились уже казнить.
3: Un nākamajā dienā jau viņi gatavojās sodīt.
2: Но церковь прилежно молилась.
3: Bet draudze stipri lūdza.
2: И Бог невероятным образом, просто чудом вывел Петра из тюрьмы.
3: Un Dievs brīnumainā veidā Pēteri vienkārši izveda no cietuma.
2: В Деяния апостолов посвящена этому большая часть повествования.
3: Un apostoļu darbos tas ir liela daļa veltīta šim gadījumam.
2: Даже обращение апостола Павла, ведь это тоже результат молитвы верующих.
3: Un pat apostoļu Pāvela atgriešanās, tas bija lūkšanu rezultāts.
2: Потому что Иисус говорил, что молитесь за тех, кто гонит вас.
3: Jo Jēzus teica, lūdzieties par tiem, kas jūs vajā.
2: Естественно, христиане молились за гонителей.
3: Un, protams, kristieši lūdzās arī par vajātāju.
2: И вот в 9 главе Деяния апостолов описывается, каким образом Бог призвал Савла гонителя.
3: Un apostoļu darbos 9. nodaļā rakstīts, kā Dievs uzaicināja Saulu, kas vajātāju.
2: Так что всегда будьте готовы, что Бог радикально вмешается в по вашей просьбе, по вашей молитве.
3: Tāpēc esat vienmēr gatavi, ka Dievs iejauksies pēc jūsu lūkšanām.
2: Может быть, это не будет наш сценарий.
3: Varbūt tas nebūs mūsu scenārijs.
2: Но это будет, как правило, Божий ответ.
3: Bet tā būs Dieva atbilde.
2: Когда церковь молилась за Петра, они даже не поверили.
3: Kad draudze lūdza par Pēteri, viņi pat nenoticēja.
2: Потому что настолько, это невероятно было.
3: Tas bija tik brīnumaini.
2: Чтобы вот вдруг из тюрьмы мог выйти человек.
3: Ka pēkšņi no cietuma varēja iziet laukā cilvēks.
2: Но для Бога нет ничего невозможного.
3: Bet Dievam nav nekas neiespējams.
2: И когда ты думаешь о своей какой-то ситуации,
3: un kad domā par kādu savu situāciju,
2: говори себе.
3: Saki sev.
2: Для Бога нет ничего невозможного.
3: Dievam nekas nav neiespējams.
2: Поэтому молимся за вас.
3: Тāpēc mēs lūdzamies par jums.
2: Молимся за Айнара.
3: Aizlūdzam par Айнару.
2: О возвращении его к Господу.
3: Par viņu atgriešanos pie Dieva.
2: Чтобы исцелились взаимоотношения в семье.
3: Lai tiktu dziedināts šis savstarpējās attiecības ģimenē.
2: Во имя Иисуса Христа.
3: Jēzus Kristus vārdā.
2: Да свершится этот процесс.
3: Lai notiek šis process.
2: Во имя Иисуса мы молимся за Галину и Татьяну.
3: Un Jēzus vārdā mēs lūdzam arī par Galinu un Tatjanu.
2: Спасение вам во имя Иисуса.
3: Glābšana jums Jēzus vārdā.
2: И исцеление для вас.
3: Un dziedināšana jums.
2: Также молимся за спасение Евгения.
3: Tāpat arī mēs lūdzam par Jevgeniju glābšanu.
2: И всей его семьи.
3: Un visas viņa ģimenes.
2: Молимся за спасение Зинаиды.
3: Lūdzam par Zinaīdas glābšanu.
2: Во имя Иисуса Христа.
3: Jēzus Kristus vārdā.
2: Спасение и исцеление для вас.
3: Glābšanu un dziedināšanu jums.
2: Молимся за спасение Дмитрия.
3: Lūdzam par Dmitriju glābšanu.
2: Во имя Иисуса Христа освобождение от зависимости.
3: Jēzus Kristus vārdā atbrīvošanu no atkarībām.
2: Молимся за Виталия.
3: Aizlūdzam par Vitāliju.
2: Исцеление для тебя.
3: Dziedināšanu tev.
2: От рака во имя Иисуса.
3: Но вежем, Jēzus vārdā.
2: Будь исцелен и будь здоров, и будь абсолютно восстановлен.
3: Esi dziedināts, un esi vesels, un esi pilnībā atjaunots.
2: И молимся за каждого, кто сейчас слушает нас.
3: Mēs aizlūdzam par katru, kas mums šobrīd klausās.
2: Во имя Иисуса Христа.
3: Jēzus Kristus vārdā.
2: Да восполнятся ваши нужды.
3: Lai piepildās jūsu vajadzības.
2: По Божьему богатству.
3: Pēc Dieva bagātības.
2: Щедро пусть восполнятся ваши нужды.
3: Lai piepildās bagātīgi jūsu vajadzības.
2: Восполнятся ваши желания.
3: Piepildās jūsu vēlēšanās.
2: Открывайте ваши желания перед Господом.
3: Atklājiet savas vēlmes Dievam.
2: И мир Божий, который превыше всего.
3: Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu.
2: Наполнит вас.
3: Piepildīs jūs.
2: Бог велик.
3: Dievs ir varens.
2: И мы благодарим тебя, Господь.
3: Un mēs pateicamies tev, Dievs.
2: Благодарим тебя, что ты помогаешь людям.
3: Pateicamies, ka tu palīdzi cilvēkiem.
2: Отвечаешь на молитвы.
3: Atbild uz lūkšanām.
2: Ты вразумляешь, даешь понимание, что делать, когда делать и как делать.
3: Ты дашь скайдрибу, ты дашь гудрибу, как дарить, что дарить.
2: Ты финансово помогаешь.
3: Ты помогаешь финансово.
2: Исцеляешь взаимоотношения.
3: Дзиедини совстарпеясь отъецību.
2: Исцеляешь от немощи и болезни.
3: Дзиедини но неварībām un slimībām.
2: Ты помогаешь в будущее.
3: Ты помогаешь nākotnē.
2: Ты помогаешь детям расти.
3: Ты помогаешь bērniem augt.
2: Спасибо тебе, Господь.
3: Paldies tev, Dievs.
2: Ты даешь мудрость.
3: Tu dod gudrību.
2: И мы доверяем тебе.
3: Un mēs tev uzticamies.
2: Аллилуйя.
3: Аллилуйя.
2: Во имя Иисуса.
3: Jēzus vārdā.
2: Каждого благословляем во имя Иисуса.
3: Katrus mēs svētam Jēzus vārdā.
2: Аминь.
3: Amen.
2: И я хочу несколько слов поделиться назиданием.
3: Mēs vēlētos padalīties ar vārdiem.
2: 2 Тимофею, 4 глава, 2 стих.
3: 2 Тимотея вестелу 4:2.
2: Там такие слова. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием.
3: Un tur rakstīts ir: pasludini Dieva vārdus, uzstājies laikā, nelaikā, norāji, brīdini, paskubini ar visu pacietību un mācību.
2: Получается, что такую рекомендацию дает апостол Павел своему ученику.
3: Sanā, kad apostols Pāvils dod tādu tā kā rekomendāciju savam māciklim.
2: Un ему говорит, используй любую возможность.
3: Izmanto jebkuru iespēju.
2: Вот время или не во время.
3: Laikā vai nelaikā.
2: Проповедуй.
3: Sludini.
2: Говори. Попадет, все равно попадет.
3: Слудини, руна, саки, веналга трапистас.
2: Все равно это семя, как Слово Божие, оно попадет в почву.
3: Дио варц, така сака, кас буз земе.
2: Я помню, был свидетелем, когда отец одного семейства своих мальчишек воспитывал.
3: Un es biju liecinies, kā viens ģimenes galva audzināja savus dēlus.
2: Он такой стоит, рядом эти его сыновья.
3: Viņš jau stāv un blakām dēli.
2: Četvero sinovei.
3: Četri dēli.
2: И отец им читает мораль.
3: Un tēvs lasa viņiem morāli.
2: И он там им говорит.
3: Viņš tā stāsta.
2: И он говорит, ну, похоже, что мои слова на вас не действуют.
3: Viņš saka, ну, izskatās, ka mani vārdi uz jums nedarbojas.
2: Они такие все головы опустили, слушают.
3: Viņi tā galvas nolaiduši klausās.
2: И вдруг один поднимает голову.
3: Viņš tā pats ir galvas un...
2: I говорит, Papa, ne переживай, доходит.
3: Tēvs nepārdzīvo, aiziet mums, pieliec.
2: Доходит.
3: Aiziet.
2: Иногда кажется, что вода в песок и ничего нет.
3: Kāreiz liekas, ka tā kā vārdi, tas ir tā kā ūdens smiltīs un nekā nav.
2: Доходит. Поэтому проповедуй вовремя и не вовремя.
3: Tāpēc sludini vietā vai ne vietā.
2: И тут написано, что со всяким долготерпением и назиданием.
3: Un te rakstīts, ka visādu pacietību un pamācīšanu.
2: Да, мы живем в очень непростое время.
3: Jā, mēs dzīvojam ļoti sarežģītā laikā.
2: Жестокость, насилие, терроризм.
3: Nežēlīga vardarbība, terorisms.
2: И страшная порочность. Порочность, это греховность.
3: А, он ļoti liela ir grēka.
2: Да, человек очень по-злому относится к своему же собрату.
3: Un cilvēks ļoti ļauni attiecās pat pret saviem brāļiem, tuvinieki.
2: И статистика вообще жуткая.
3: Un statistika ir vienkārši briesmīga.
2: Как будто бы мир становится более злым.
3: Būtiski, ka pasaule paliek daudz ļaunāka.
2: Многие находятся в такой отчаянной ситуации.
3: Un daudz atrodas tādā bezcerīgā situācijā.
2: И кажется, что сегодня вот давление в жизни больше, чем когда-либо прежде.
3: Un liekas, ka mūsdienās, ka šī spiediens dzīvē ir daudz vairāk nekā agrāk.
2: И мы можем сказать, что это такой четкий показатель, что мы находимся в последние дни.
3: Mēs varam teikt, ka tas ir tāds skaidrs apliecinājums un pazīme, ka mēs atrodamies beidzamajās dienās.
2: Мы имеем в виду период.
3: Вот мы думаем, что период.
2: Сколько это времени продлится, но писание это называет последними днями.
3: Un rakstos to sauc par pēdējiem laikiem.
2: Jēzus tā kā говорил, что вы увидите знамения солнце, луне.
3: Jā, un Jēzus ar tā stāstīja, ka jūs redzēsiet zīmes gan saulē, gan mēnesī.
2: Что люди будут унывать, недоумевать.
3: Ka cilvēki būs ļauni.
2: Да, и что на море будут штормы, наводнения, цунами.
3: Ka būs jūrā vētras, būs цунами un plūdi.
2: И что будут засухи, вот
3: голод. Būs sausumi, bats.
2: И люди будут мучиться от страха, переживаний.
3: Un cilvēki mocīsies aiz bailēm, aiz pārdzīvojumiem.
2: И как будто бы что-то поколебалось в мире.
3: Un it kā kaut kas būtu satricinājis pasauli.
2: Вот и понятно, что и мировые лидеры, они тоже в замешательстве.
3: Protams, arī pasaules līderi ir apmulsuši.
2: Ну, как бы до конца не знают, как решать какие-то несчётные проблемы.
3: Un līdz galam īsti nezinot, kā risināt dažādas problēmas.
2: Люди ждут от правительства, что будут какие-то меры приняты.
3: Cilvēki gaida no valdības, ka tie viņiem darīs kādus darbus.
2: Ну, естественно, не всегда все получается.
3: Bet, protams, ne vienmēr viss sanāk.
2: И поэтому разочарование, уныние, беспокойство.
3: Tāpēc ir vilšanās un nemiers.
2: Но!
3: Bet!
2: У нас есть ответ.
3: Mums ir atbilde.
2: И этот ответ – Иисус Христос.
3: Un tā ir, tas ir Jēzus Kristus.
2: И его славное Евангелие.
3: Un viņa lieliskais evaņģēlijs.
2: Иисус так и сказал. И будет проповедано Евангелие Царствие во свидетельство всем народам.
3: Un Jēzus tā teica, ka būt tik sludināts evaņģēlijs visām tautām.
2: И тогда придет конец.
3: Un tad nāks beigas.
2: Он не сказал, что все поверят вашему слову.
3: Viņš neteica, ka visi noticēs jūsu vārdam.
2: Но наша работа – это рассказать в мире о Иисусе.
3: Bet mūsu darbs ir pastāstīt pasaulē par Jēzu.
2: И поэтому мы несем с вами ответственность за доверенную в наше распоряжение весть.
3: Tāpēc mums ar jums ir šī atbildība par šo uzticēto mūsu vēsti.
2: Поэтому нам надо с такой как бы срочностью проповедовать в силе Божьей Евангелие всему миру.
3: Tāpēc mums tādā steidzami tas ir visai pasaulē ir jāsludina šis evaņģēlijs.
2: Темные места на земле, они наполнены жестокостью.
3: Tumšās šīs pasaules vietas ir piepildītas ar nežēlību.
2: No tvajā propoveď – это свет в эту темноту.
3: Bet tavs tavs sprediķis būs šī gaisma šajā tumsā.
2: Mē s vāmi nesam sviet evangelijā.
3: Mēs ar jums nesam šo evaņģēlija gaismu.
2: И есть такие места писания, где написано, что мы сияем в этом мире как светило.
3: Ir tāds rakstuvietas, kur rakstīts, ka mēs tā kā spīdam, tā kā spīdekļi šajā pasaulē.
2: И что нам самим нужно быть непорочными.
3: Ka mums pašiem ir jābūt bez grēka.
2: И потому что нам доверено слово жизни.
3: Jo mums ir uzticēta dzīvības vārds.
2: И вы можете осветить ваш мир.
3: Jūs varat apgaismot savu pasauli ar evaņģēliju.
2: Jēzus сказал: "Так да светит свет ваш пред людьми."
3: Un Jēzus teica, lai jūsu gaisma tā spīd cilvēku priekšā,
2: чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного.
3: Lai viņi redzētu jūsu labos darbus un godinātu jūsu debesu Tēvu.
2: В другом месте Иисус сказал: "Идите по всему миру."
3: Un citā vietā Jēzus saka, ejiet par visu pasauli.
2: I propavēdujte evangeliju.
3: Un sludiniet evaņģēliju.
2: Visiem.
3: Visiem.
2: Visiem ļuģiem.
3: Visiem cilvēkiem.
2: Nam nūžno k etamu paručēņu atnasītsa seriozno.
3: Mums vajag pret šo pavēli attiekties nopietni.
2: Vidu tavo, što my vidim mnogo stradājuših ļuģiem.
3: Jo mēs redzam ļoti daudz cilvēkus, kur cieš.
2: My vidim, inakdā razrušājuca sēmji. Očin mnogo ļuģiem adinokih.
3: Mēs redzam, kā izjūg ģimenes, ka ļoti daudz cilvēki ir vientuļi.
2: Очень много людей разочарованных, больных.
3: Ļoti daudz cilvēki ir vīlušies un slimi.
2: Но есть люди, которые как бы беззаботные.
3: Bet ir cilvēki, kas ir bezrūpīgi.
2: Которые вообще не думают о вечности.
3: Kuri vispār nemaz nedomā par mūžību.
2: Вообще для них слово Бог, вечная жизнь, это вообще космос. Они вообще про это никогда не думали.
3: Viņiem mūžīgā dzīve, Dievs, tas ir kaut kāds kosmos.
2: Каким-то образом дьявол так запудрил мозги людей, что они копошатся в мирских делах.
3: Ka vēlns viņiem ir tā sajauts prātu, ka viņi tikai šiverējās par kaut kādām zemes lietām.
2: I поэтому наша задача.
3: Tāpēc mūsu uzdevums.
2: Очень серьёзно отнестись к поручению Иисуса.
3: Ļoti nopietni attiekties pret šo Jēzus pavēlu.
2: Как будто бы наши мечты, они должны выйти за наши пределы.
3: Tā kā mūsu tā kā sapņi, viņiem jāiziet ārpus mūsu spēju robežām.
2: Nam nūžno dūmāt o spasēnie ļudēj.
3: Mums jādomā par cilvēku glābšanu.
2: I paņātno, što ni adna krasnaričīvaja rēč ni smožet radikālno pamēņāt čelāvēka.
3: Un, protams, neviena pati skaistākā žūna nevarēs izmainīt un iespaidot cilvēku.
2: Конечно, нет.
3: Protams,
2: но,
3: ka nē.
2: Но если это будет силой Божьей.
3: Bet ja tas būs Dieva spēkā.
2: Павел так и сказал, что проповедь наша не в убедительных словах человеческой мудрости.
3: Un Pāvils tā arī teica, ka mūsu sludināšana tā nav pat cilvēku.
2: Но в явлении духа и силы.
3: Bet svētā gara izpausme.
2: И тогда люди чувствуют, понимают, что это Бог говорит к ним.
3: Un tad cilvēki jūt, ka tas Dievs uz viņiem runā.
2: Поэтому нам нужно вложить всё своё время, свои ресурсы.
3: Tāpēc mums jāiegulda visu savus laiks, savi resursi.
2: Чтобы проповедовать Евангелие
3: всему миру. Lai sludinātu evaņģēliju visai pasaulē.
2: Пока оно не достигнет края земли.
3: Kamēr tas neaizies līdz pasaules galam.
2: У меня не так давно была одна интересная ситуация.
3: Man nesen bija tāda interesanta situācija.
2: Я летел в самолёте.
3: Es lidoju lidmašīnā.
2: Вот, и это было раннее утро, все спали.
3: Tas bija agri no rīta, un visi gulēja.
2: И всё-таки длинный перелёт, и потом проснулись.
3: Ну, garš lidojums, nu pēc tam pamodās.
2: И рядышком со мной сидела одна молодая женщина.
3: Un blakā man sēdēja viena jauna sieviete.
2: И мы, естественно, как-то заговорили.
3: Ну, мы, protams, так сахам runāt.
2: И очень приятное было общение, поговорили, познакомились и оставили координаты друг друга.
3: Мы ļoti jauki parunājām, iepazināmies un atstājām viens otram koordinātes.
2: Ну, я всем сердцем понимал, что это не случайно.
3: Bet es no visas sirds saprak, tas nav vienkārši tāpat.
2: Потому что даже как бы инициатива была больше от этой женщины.
3: Jo iniciatīva tā kā vairāk pat bija no šīs sievietes puses.
2: Вот. Оказалось потом, что эти наши взаимоотношения, они переросли в некоторые обязательства, мы помогали друг другу.
3: Un ar laiku šīs draudzīgās attiecības tā kā izveidojās pat tādām, ka mēs viens otram pat palīdzējām.
2: И потом, когда мы были в той стране, мы созвонились и встретились с ее семьей, с мужем, с детьми.
3: Un kad mēs bijām viņas valstī, tad mēs satikāmies ar viņas ģimeni, vīru, bērniem.
2: И вот сидим в кафе, разговариваем.
3: Un tā sēžam kafejnīcā, sarunājamies.
2: Мы начали свидетельствовать, я с супругой, мы начали свидетельствовать о Господе.
3: Sākam liecināt par Dievu.
2: И это было вообще потрясающе.
3: Tas bija vienkārši
2: apbrīnojami. Это надо было видеть глаза этой женщины.
3: To vajadzētu redzēt tas sievietes acis.
2: Вот. Но да, она не приняла Господа, не ответила сразу вот радикально. Да, я хочу.
3: Viņa uzreiz tā kā nepieņēma Dievu, viņa tā kā radikāli neteica, jā, es pieņemu.
2: Я продолжаю за неё молиться.
3: Un es turpinu pa viņu lūkt.
2: И вот сейчас у меня был день рождения, и вдруг...
3: Un man bija nesen dzimšanas diena, un pēkšņi...
2: Я получаю от неё поздравление.
3: Es saņem no viņas apsveikumu.
2: Вообще, с другой стороны.
3: No citas valsts.
2: Вот, я понимаю, что Бог что-то сделает, что мы еще встретимся.
3: Un es saprotu, ka Dievs kaut ko izdarīs, un mēs vēl satiksimies.
2: Я думаю, что Бог режиссирует обстоятельства для нас таким невероятным образом.
3: Un es domāju, ka Dievs režisē šos apstākļus tik pārsteidzoši.
2: Что тот, кто всегда будет рядом с тобой.
3: Kad vienmēr tas, kas būs tev blakus,
2: это как бы кандидат для того, чтобы семя Слова Божьего звучало в его сердце.
3: Tas būtu kā kandidāts, lai šī Dieva sēkla skanētu viņā.
2: И кто это будет делать?
3: Un kas to darīs?
2: Верующий человек.
3: Ticīgais cilvēks.
2: Потому что Иисус сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие.
3: Jo Jēzus teica, ejiet par visu pasauli un sludiniet Evangeliju.
2: Пусть все наши ресурсы, все наше внимание.
3: Lai visi mūsu resursi, visa mūsu uzmanība.
2: Будет заточено на то, чтобы благовествовать Слово.
3: Būt fokusēt uz to, lai tiktu teikts vārds.
2: Нести его в любви.
3: Nest viņu mīlestībā.
2: С уважением.
3: Ar cieņu.
2: С заботой.
3: Rūpību.
2: И слово должно достигнуть до края земли.
3: Un vārdam jāaiziet līdz pasaules galam.
2: И это наша привилегия.
3: Un tā ir mūsu privilēģija.
2: Библия говорит, что обратившие многих к правде.
3: Un Bībelē teica, ka daudzus atgriežot pie patiesības.
2: Они будут сиять как звёзды, как светила вовеки, навсегда.
3: Viņi spīdēs kā zvaigznes mūžīgi.
2: Господь дорогой.
3: Дорогой Dievs.
2: Благодарим тебя за привилегию нести Евангелие.
3: Pateicamies par privilēģiju nest evaņģēliju.
2: И твоё слово, оно является спасающей силой.
3: Un tavs vārds, tas ir glābjošs spēks.
2: Для всех людей.
3: Visiem cilvēkiem.
2: Ты заботишься о людях.
3: Tu rūpējies par cilvēkiem.
2: Ты даёшь время и возможности.
3: Tu dod laiku un iespējas.
2: И мы хотим распространять твоё слово.
3: Un mēs vēlamies izplatīt tavu vārdu.
2: Везде, чтобы слово твое пришло в каждый дом.
3: Visur, un lai tavs vārds ienāk katrā namā.
2: Чтобы люди были убеждены в твоей любви.
3: Lai cilvēki būtu pārliecināti par tavu mīlestību.
2: И чтобы они повернулись к праведности.
3: Un lai viņi pagrieztos pret patiesību.
2: Мы молимся об этом.
3: Mēs par to lūdzam.
2: И даруй нам смелость.
3: Un dod mums,
2: даруй
3: mums drosmi.
2: Господь, такое дерзновение.
3: Dod mums tādu drosmi.
2: Знать, что говорить.
3: Zināt, ko runāt.
2: И, может быть, даже не говоря что-то сделать,
3: могут под несакот какое издарить,
2: но принести послание прямо с небес в чью-то жизнь.
3: Bet atnest tieši šo vēsti tieši no debesīm.
2: Во имя Иисуса мы молимся об этом.
3: Jēzus vārdā mēs lūdzam par to.
2: И благодарим тебя, Господь, что ты нам это доверил.
3: Un pateicamies, Dievs, ka tu esi mums uzticējis.
2: Господи, у меня завтра будет встреча одна.
3: Un man būs arī dien vien tikšanās.
2: Вот. Именно по этому поводу человек придет специально вот поговорить, потому что человек ищет Бога.
3: Bet cilvēks tieši meklē Dievu, viņš nāks par to runāt.
2: Я уже предвкушаю, я прямо знаю, что это Бог делает, он приводит души.
3: Un es pilnīgi zinu, ka to dara Dievs, ka Dievs atved šīs dvēseles.
2: Иисус так сказал, что гнали меня, будут гнать и вас.
3: Jēzus teica, ka vajāja mani, vajās arī jūs.
2: Mojo slovo sabļudali.
3: Manu vārdu ievēros.
2: I vaše būtu sabļudāt.
3: Arī jūsu vārdu ievēros.
2: Поэтому смело.
3: Tāpēc droši.
2: Propovedujem Evangeliju.
3: Sludinam Evangeliju.
2: I znajem, što my spasajam ľudiej.
3: Un zinam, ka mēs glābjam cilvēkus.
2: И не думай, что ты там навязываешься.
3: Он не думал, что ты какой-то рузбазис.
2: Что это никому не интересно.
3: Это снова, наверное, интересно.
2: В любви нуждаются все.
3: Милостиба не пицешема
2: все. Все. И против любви нет никакого приема.
3: Он против милостиба не никакого
2: приема. Это, как говорят, против лома нет приема.
3: Сака, как против лаушена, узлаушена не никакого приема.
2: Против любви никто не может стоять.
3: Пред милостиба венц не вартурейтес.
2: Мы же это делаем с любовью.
3: Мы с той дарма милостиба.
2: Заботимся о людях.
3: Рупеемся пред человеки.
2: И Бог благ.
3: Он Девс
2: и Господь
3: лапс.
2: Спасает, выводит людей из тьмы.
3: Девс глаби, он Девс изведет человека из тумсы.
2: Он это делал и будет делать.
3: И что и дарис, и что дарис.
2: Поэтому мы будем проповедовать его Евангелие.
3: Тапец мы слудинасим виня Евангелие.
2: Спасибо тебе, Господь,
3: Балдейс
2: за это.
3: Балдейс тел Девс по то.
2: И вам, дорогие, усердие,
3: jums, дорогие,
2: смелости,
3: дросмес,
2: у вас получится.
3: Jums izdosies.
2: S Bogam, druzija.
3: Ar Dievu, draugi.
1: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нами с нами служили братья Михаил и Andris. Šovakar raidījumā atvērtās debesis mums un ar mums kalpoja brāļi Mihails un Andris.